0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Баранович FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто делает.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

тебя за руку.

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

Сотрудники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Виз-скидки. Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM Инди-рок. Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 17-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Кёкушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-20 тепла, вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
6: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
6: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много, очень много.
7: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-20 тепла, вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Ключ FM на 100.0.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

Знаешь, мы забываем часто так о Боге, когда вдруг получаем то, о чем молились. И я не знаю, что получится там в итоге, но наши чувства жестко заискрились. Да-да, либо ты решаешь ситуацию, либо эта ситуация решит тебя.

0: ваше высочество.
1: И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтоб все равно все крючки отвешивал, смотрели в одну сторону.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-20 тепла, вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

По облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка. И нас ждут 2 часа увлекательных бесед, забавных фактов и, конечно, хорошего настроения. Начнем с рассуждения на тему спорта и активности. Ведь движение – это жизнь, а жизнь без движения – это как корова без травы. Просто скучно. Далее перейдем к фактам про этих самых коров, которые, оказывается, могут быть не только молочными, но и настоящими любителями музыки. Так что, возможно, у нас есть шанс услышать их первый альбом. Затем поговорим о невероятных акулах, которые не только короли морей, но и настоящие мастера поиска. Так что, если обладаем тайными запасами чего-то вкусного, внимательнее смотрим по сторонам. Обсудим игру Ori and the Will of the Wisps, которая не только захватывает дух, но и заставляет нас задуматься о настоящих приключениях, как будто мы сами стали героями. И, наконец, новость о том, что в Европе тестируют гиперлуп. Так что, кто знает, возможно, скоро мы будем мчаться на работу быстрее, чем успеем выпить чашечку чая. Буквально через пару минуток я к вам вернусь, а пока наслаждаемся треком и помним, чем больше мы делимся улыбками, тем больше их вокруг

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая заставляет нас двигаться, ощущать действие адреналина и, конечно, радоваться жизни. Мы затронем интересные моменты, которые связывают физическую активность и наши повседневные приключения. Готовимся, будет жарко. А сейчас поговорим подробнее о том, как маленькие шаги могут привести к большим переменам в нашей физической активности и настроении. Иногда кажется, что спорт – это как новая мода. Все вокруг бегают, прыгают и крутятся, а мы такие: «Слушайте, а можно я просто останусь в своем уютном кресле?» Но потом мы смотрим на людей, которые активно занимаются спортом, и думаем, что они, возможно, знают какую-то секретную формулу счастья. Ну или, может быть, у них просто есть запасной холодильник с вкусняшками, чтобы вознаградить себя за усилия. Каждый раз, когда мы решаем заняться физической активностью, возникает вопрос: почему моя тренировка всегда начинается с поиска мотивации? Это как искать ключи от машины, когда мы уже опаздываем. А помните, как в детстве играли в футбол? Мы искали любой повод сбежать с уроков. И как же мы радовались, когда забивали гол? Это было похоже на победу над всей системой. А сейчас удивительно видеть людей, которые с радостью бегают по утрам, но, мне кажется, нашли способ превратить утреннее пробуждение в праздник. Но пока одни разминаются в спортзале, другие разминаются на диване. И это тоже своего рода спорт. Спорт наблюдения. Ведь сколько раз мы сжигали калории, просто переключая каналы на телевизоре или кликая по мышке. Так что активность – это не всегда только спорт. Иногда достаточно просто подняться с дивана и сделать пару шагов к холодильнику. И это же маленькая победа. А что если спорт – это не только про пот и усилия, но и про хорошее настроение? Представим, если бы мы проводили утренние тренировки под музыку из любимых фильмов, где каждое движение – как танец. И кто знает, возможно, в конце мы бы получили не только стройную фигуру, но и новый хореографический талант. Так что, если есть возможность потанцевать вместо того, чтобы делать приседания, может, стоит ей воспользоваться. Но главное – это получить удовольствие от движения. А сейчас приглашаю насладиться треком, который зарядит нас энергией и заставит танцевать, будто мы только что вернулись с утренней пробежки. Пусть эта музыка вдохновит нас на активные приключения. И помним, физкультура – это лучший способ.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о том, как в мире полной музыки у каждой из представительниц одного вида животных есть своя уникальная особенность, способная привлечь внимание других. Они общаются словно настоящие вокалисты на сцене, и этот удивительный факт заставит взглянуть на этих животных с совершенно другой стороны. А знали ли вы, что у каждой коровы есть свой уникальный голос, с которым она общается с другими коровами? И вот уже одна корова-сплетница настолько увлеклась обсуждением последних новостей из фермерского мира, что ее друзья начали шутить. О, кажется, мы знаем, кто скоро станет главной новостной ведущей на телеканале нашего стада. Или вот один фермер, услышав одну из самых громких му своей коровы, переполошившись, говорит: «Ты ж так не пугай, буренка!» А то я уже подумал, что барсик решил стать оперным певцом. А что, если коровы на самом деле просто обсуждают свои любимые места для пастбища, не для отпуска? И вот уже одна корова, услышав рассказы своей подруги о поездке на юг, говорит: «Не знаю, мне больше нравится отдыхать здесь, на родной травке, ведь она точно не подведет». Или что, если коровы собираются на вечерние посиделки, чтобы обсудить свои жизненные проблемы? И вот одна корова на таком заседании говорит своим подругам: «Знаете, я просто не понимаю, почему все считают, что мы только и делаем, что мукаем. Ведь тоже есть свои коровьи драмы». А ведь, возможно, именно благодаря уникальным голосам коров они смогли бы стать настоящими звездами сцены. Кто знает, может, однажды мы увидим коровье шоу с модными коллекциями из свежей травы. А вот в мире морских обитателей есть особи, которые могут распознавать музыку из-за своих особенных способностей, что делает поиски для них настоящим искусством. А знали ли вы, что у некоторых акул есть способность чувствовать электрические поля, как будто они настоящие радиоприемники под водой? И вот же одна акула, плавающая рядом с подводной вечеринкой, говорит своим приятелям: «Ребята, я чувствую их вибрации, давайте устроим танцы, я уже на электромагнитной волне». Или вот одна акула-рок-звезда кричит слушателям со сцены своего подводного концерта: «Народ, я чувствую, как наши сердца бьются в такт, давайте устроим подводный слэм, я готов к электрическому заряду». А что, если акула открыла бы свой бизнес по поиску потерянных вещей с помощью электрических полей? И вот уже одна акула-сыщик плавает у пляжа и кричит: «Я найду ваши ключи, даже если они на дне океана, только оплата сразу, у меня тут особые условия». Или что, если одна из акул решила бы, что ее способность чувствовать электрические поля – это суперсила? И вот этот герой в плавательных шортах и с маской на лице спускается вглубь океана и заявляет: «Я акула-электро, и я пришел спасти мир от разряженных телефонов». Акулы могут находить не только вещи, но и учить нас ценить свои находки. Главное не терять чувство юмора и, возможно, чуть больше внимания к холодильнику. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как морские звезды умеют вести переговоры с морскими ежами о совместном бизнесе. Выясним, каким образом они делят прибыль от продажи водорослей, и раскроем их метод привлечения клиентов с помощью светящихся кораллов. Не пропустите, это будет шедевр морского

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-20 тепла, вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

Офигенные за кадром. Приключения в мире фантазий. Повышаем нашу температуру, переходя к более теплым чувствам, и встречаем главного героя одной игры, его верного друга, а также отправляемся в загадочный лес, где свет и тьма ведут свою борьбу. А сейчас запасаемся яркими впечатлениями, ведь мы погружаемся в мир, где дружба и отвага сражаются с тьмой и неопределенностью. Ори and the Will of the Wisps – это не просто игра, это произведение, которое заставляет сердце биться чаще, как будто она тоже переживает все приключения Ори и его верного друга Сейна. В этом мире, где свет и тьма ведут бесконечную борьбу, наш герой не только исследует загадочный лес, но и раскрывает тему того, насколько важна настоящая дружба и взаимовыручка. Интересно, каково это – путешествовать по местам, где каждый шаг может привести к новому открытию, а каждый поворот – к неожиданной встрече. И кто из нас не мечтал о том, чтобы пройти через волшебные поля, не полюбоваться красотой лунного света. При этом Ори и Сейн показывают, что даже в трудные времена всегда можно найти свет, если, конечно, не забыть зарядить фонарик. А еще в этом мире даже деревья могут стать настоящими героями. Они не просто стоят, а участвуют в сражениях против темных сил. Так что, когда в следующий раз будем в лесу, не удивляемся, если видим, как дерево подмигивает нам. А что если представить, что у нас тоже есть свои светлячки, которые помогают нам находить путь в темные времена? Возможно, это наши друзья, или даже чашечка чая, которая всегда согревает душу. Или, может быть, это просто хорошая музыка, способная поднять настроение и добавить ярких красок в серые будни. Вот так мы понимаем, что даже в самых темных лесах всегда найдется кто-то, кто зажжет свет, будь то Ори, Сейн или наша любимая кружка с чаем. Так что помним, что настоящая дружба и взаимовыручка всегда рядом, даже если они прячутся за деревьями. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет наше настроение и поможет ощутить ту самую магию дружбы. Пусть музыка согреет наши души. И помним, даже в самых запутанных ситуациях дружба всегда найдет способ освободиться.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Переходим к высоким скоростям. В Европе разрабатывают кое-что, что может существенно изменить наше представление о транспорте. Представим, как мы мчимся на невероятных скоростях, словно в фильме о будущем. Это точно добавит адреналина в нашу повседневную жизнь. А сейчас поговорим подробнее о том, как это изобретение может сделать поездки не только быстрее, но и более комфортными для пассажиров. Новость из мира высоких технологий. Голландская компания Hart провела первое успешное испытание своего гиперлупа. Представим, как мы путешествуем в капсуле, которую продувает сквозь трубу, словно нас выдувает из пылесоса, и при этом мы мчимся со скоростью до 700 км в час. Это, конечно, не совсем тот способ передвижения, который мы привыкли видеть в троллейбусах, но, согласимся, впечатляет. Маринус Ван дер Мейс, директор по технологиям, заявил, что капсула плавно преодолела первые 90 метров испытательного комплекса со скоростью почти 30 км в час. Это как раз скорость, с которой я обычно пробираюсь через пробки, но в два раза быстрее. Конечно, мы ждем, когда эти капсулы станут обычным делом и сможем прокатиться до Парижа за 30 минут, а не тратя на это привычные уже нам 5-6 часов на машине. Ну, кто не мечтает о таком? А что если гиперлуп станет новой модой среди путешественников? Представим, как на борту капсулы все будут делать селфи, чтобы похвастаться в соцсетях, что они путешествуют со скоростью звука. И, может быть, в будущем у нас будут специальные гиперлупные курсы, где обучат, как правильно позировать на фоне стремящихся мимо пейзажей. Если гиперлуп действительно заработает, нам придется пересмотреть понятие «опоздал на работу». Теперь это будет не «попал в пробку», а «встал не в ту капсулу». В итоге, возможно, единственной проблемой будет, как не пролить свой чай на такой скорости. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет нам настроение так же быстро, как гиперлуп будет уносить нас в новые города. Ведь музыка – это лучший способ ощутить скорость и свободу. Позволим ритму унести нас в мир мечтаний о безграничных путешествиях. И помним, в жизни главное не только скорость, но и то, как мы используем каждое мгновение на пути к своим мечтам.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-20 тепла, вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

Воображение. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая откроет перед нами двери в мир оптимизма и уверенности. Поговорим о том, как изменить свое восприятие и настроить внутренний компас на успех. Готовимся удивляться тому, насколько простыми могут быть эти секреты. А сейчас поговорим подробнее о том, как маленькие изменения в мышлении могут привести к большим переменам, открывая новые горизонты и возможности. В жизни нередко возникает вопрос, почему некоторые люди часто улыбаются, даже когда у них нет на это причин. А ответ прост. Они просто умеют находить радость в мелочах. И, возможно, у них в запасе много анекдотов о белках. Позитивное мышление – это как тот самый хороший анекдот. Даже если мы его слышали 100 раз, он все равно поднимает настроение. Главное – воспринимать проблемы как временные трудности, которые можно преодолеть. Например, как тот момент, когда мы пытаемся открыть банку с чем-то вкусным, а она оказывается крепче, чем наши нервы в понедельник утром. Когда мы смотрим на мир с оптимизмом, даже дождливый день может стать поводом для танца под дождем. А если вдруг что-то пойдет не так, просто вспоминаем – это не конец света. Это всего лишь новая глава в книге под названием «Моя жизнь». И если закрались сомнения, открываем эту книгу на странице с заголовком «Как я научился танцевать под дождем и не намокать». А если дождь все же заливает наши планы, не расстраиваемся. Просто представляем, что мы главный герой в романтической комедии, и сейчас у нас будет запоминающаяся сцена под уютным дождем. И когда кто-то спросит, почему мы такие мокрые, смело отвечаем: «Я просто искал вдохновение для нового танца». Если мы начнем день с улыбки, то и мир с большей вероятностью заговорит с нами на позитивном языке. А если он вдруг начнет ворчать, просто представляем, что это наш добрый знакомый, который не может найти свои очки и просит у нас помощи. А что если вместо того, чтобы жаловаться на дождь, мы начнем устраивать соревнования по лучшему танцу под зонтом? Или, может быть, превратим каждую проблему в игру, где главный приз – это теплое чувство, говорящее о том, что мы справились с трудностями. Представим, как мир изменится, если каждый утренний чай мы будем воспринимать как волшебный эликсир, который заряжает нас на весь день. И кто знает, может, однажды мы даже начнем танцевать на улице, просто потому что там светит солнце, несмотря на понедельник. А сейчас приглашаю насладиться треком, который, как хорошее настроение, способен поднять дух и зарядить энергией на целый день. Пусть эта музыка станет нашим личным источником вдохновения. И помним, позитивное мышление – это...

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: Ами, акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Ебнулся, блин!
1: Мир в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, сейчас мы узнаем о необычном таланте, который скрыт в мире пушистых созданий, обитающих на пастбищах. Эти удивительные существа способны помнить своих друзей даже после долгой разлуки. Готовимся удивляться тому, каким образом они это делают, ведь порой кажется, даже люди не всегда могут узнать старых знакомых. А знали ли вы, что овцы могут распознавать лица своих сородичей даже после года разлуки? И вот уже одна овца, увидев своего друга после долгого отсутствия, радостно бежит к нему и с улыбкой говорит: «Ты что, на диету сел? Куда подевались твои шерсть 10 килограммов?» Или вот две овцы-подружки давно не виделись, и одна другой говорит: «Ты где пропадала? А, судя по твоему прикиду, на курсы по стрижке записалась». А что если овцы могут распознавать лица своих сородичей, но не могут вспомнить, где оставили свои вещи? И вот уже одна овца, увидев знакомую, с недоумением спрашивает: «Ты не видела мой шарф? Я его вчера оставила где-то между пастбищем и вечеринкой». Или что если овцы на самом деле ведут секретные списки своих знакомых, чтобы не забыть, кто есть кто? И вот другая овца, увидев давнего друга, говорит: «Ты знаешь, я тебя узнала только по шерсти, а вот лицом теперь совсем другая история. Надо бы обновить мой список». Кажется, овцы могут преподать нам уроки дружбы и памяти. Если они могут помнить лица своих сородичей даже спустя год, может, нам стоит почаще заглядывать в свои старые фотоальбомы и вспоминать, кто есть кто? А вот в другом уголке мира есть такие забавные создания, которые тоже умеют собираться вместе, но не для стрижки, а для настоящих праздников. Представим, как они наряжаются и веселятся, словно на настоящем карнавальном шествии. А знали ли вы, что в Аргентине есть пингвины, которые собираются на праздники как люди? И вот один пингвин, увидев, что на вечеринку все пришли в костюмах, уже размышляет: «Что-то я про наряд совсем не подумал. Ну ладно, буду всем говорить, что это я в смокинге». Или вот другой пингвин, увидев, как все танцуют, восклицает: «Я пришел за весельем, а не за акробатиками. Куда же подевались классические дискотечные качания из стороны в сторону?» А что если пингвины собираются на праздники, чтобы устроить конкурс на лучшее выражение лица? И вот пингвин-победитель уже со сцены заявляет: «Во время соревнований мне просто вспомнилось, что у меня закончилась вся рыба. Это и есть мой секретный трюк». Или что если пингвины собираются на праздники, чтобы обсудить свои самые смешные моменты? И вот один пингвин рассказывает о своих приключениях: «Я как-то пытался научиться летать, но, похоже, просто создал новый вид танца пингвин-фанк-стайла». Пингвины на праздниках – это не просто забавное зрелище, а настоящая школа веселья. Если они могут так радоваться жизни, то и нам стоит поучиться у них, как делать праздник из любого дня. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как морские котики открыли свой первый фитнес-клуб и начали проводить занятия по акваэробике. Вы не поверите, но у них даже есть свои специальные тренажеры из водорослей.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-20 тепла, вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

кадром. Приключения в мире фантазий. Когда мы говорим о глубине, невольно вспоминается мультфильм, в котором маленький львенок отправляется в путешествие по саванне, чтобы понять, что значит быть королем. И вот на его пути встречаются верные друзья, мудрый бабуин и, конечно, зловещий дядя, который только ждет момента, чтобы вмешаться. А сейчас запасаемся хорошим настроением, ведь мы погружаемся в мир, где царит дружба, предательство и, конечно, уроки жизни на просторах саванны. «Король Лев» – старый добрый мультфильм от студии Уолта Диснея. Представим, как маленький Симба, этот пушистый комочек, с гордостью шагает по саванне, мечтая стать королем. Но, как всегда, на пути к славе возникают неожиданные повороты. Например, встреча с мудрым бабуином Рафики, который, кстати, всегда знает, где искать настоящее сокровище. А потом появляется зловещий дядя, который, похоже, не прочь устроить семейные разборки. И вот Симба, потерявший своего отца, решает, что пора взять судьбу в свои лапы и вернуться домой, как настоящий герой. В этом мире, где каждый день это новое приключение, даже суровые законы природы не могут затмить дружбу, которая помогает преодолеть любые преграды. А что если бы Симба решил не возвращаться домой, а просто остаться в джунглях, наслаждаясь жизнью с Тимоном и Пумбой? Представим, как бы он стал королем без короны, устраивая вечеринки под звездами и обучая всех своих друзей танцам. И, возможно, тогда бы мы получили совершенно новый мультик «Король Лев. Вечеринка в джунглях». Если бы Симба знал, что корона не только символ власти, но и отличный аксессуар для вечеринки, он бы, наверное, никогда не покидал джунгли. Так что иногда быть королем – это просто уметь веселиться с друзьями. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет нам настроение и заставит почувствовать себя настоящими королями саванны. Ведь музыка – это лучший способ отпраздновать дружбу на пару с приключениями. И помним, даже если мы потерялись, путь домой всегда найдется, когда рядом близкие по духу люди. Ну или сурикат с диким кабаном.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Заходи без причин.

0: Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Поговорим о новых технологиях, которые могут заменить мир автомобилей. Ученые разработали кое-что, что может улучшить динамику машин и сделать их более безопасными. Это настоящая находка для автолюбителей, ведь теперь можно будет не только кататься, но и чувствовать себя уверенно на дороге. А сейчас поговорим подробнее об изобретении, которое обещает сделать вождение более комфортным и безопасным, ведь технологии не стоят на месте. Поговорим о шинах, которые, как ни крути, это единственная часть автомобиля, которая действительно знает, каково это соприкасаться с дорогой. Производители Pirelli и Bosch решили, что пора сделать шаг в будущее и разработали шины с датчиками, которые обещают улучшить безопасность и комфорт вождения. Представим, как наши шины будут шептать нашему автомобилю, когда пора притормозить или, наоборот, ускориться. Это как если бы у нас был собственный шофер, только без необходимости делиться с ним вкусняшками. А вот Michelin не желает отставать, предлагает безвоздушные шины для электромобилей, чтобы избежать всех тех неприятностей с повреждениями и износом. В общем, будущее шин выглядит многообещающе, и кто знает, может, вскоре мы будем обсуждать не только, как выбрать шины, но и как выбрать их умную функцию. А что если в будущем шины будут не только умными, но и начнут предсказывать погоду? Представим, как наши колеса сообщают нам: сегодня дождь, лучше не спешите, до встречи. Если шины начнут разговаривать, нам придется научиться вести с ними диалоги, а не только менять их на новые. Главное, чтобы они не начали давать советы по вождению. Это может быть уже слишком. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет наше настроение так же, как умные шины поднимут нашу уверенность на дороге. Пусть эта музыка сделает каждую поездку незабываемой. И помним, иногда важнее не скорость, а направление, в котором мы движемся.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

облакам. Парение в океане хорошего настроения. Что, друзья, вот подошли к концу наши 2 часа эфира, полные смеха и интересных открытий. Мы сегодня рассуждали о секретах позитивного мышления, которые могут привести нас к спокойствию и гармонии. А затем узнали, что овцы не только пушистые, но и довольно умные создания, которые могут запоминать лица. Далее мы погрузились в мир пингвинов, которые, как настоящие модники, собираются на праздники. После этого обсудили мультик «Король Лев», который напоминает нам, что даже в саванне есть свои правила, и новость о том, что новые шины с датчиками помогут нам улучшить динамику машин, чтобы мы могли быстрее добраться до нашего следующего приключения. Настало время прощаться, друзья. С вами был Саша Чайка. До следующей встречи на волне 100.0, где мы снова будем делиться смехом и интересными историями. Пусть каждый день будет возможность дарить улыбки близким. И помним, смех — это один из лучших способов обмануть время.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-20 тепла, вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Авто выбирай на бутик «Автобай».
4: Авто продавай на бутик «Автобай».
3: Авто меняй на бутик «Автобай».
4: Авто покупай на бутик «Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 17-20 тепла, вечером 13-16, ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. Редактор

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: tell who's next.
1: Слушай свое на Барановичи FM.
2: Выглядишь сегодня шикарно.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелеком Шоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелеком Шоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.
0: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
2: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
3: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы совершим очередное запланированное путешествие во времени и отправимся в 2011 год, когда деревья были большими, небо чуть дальше, а музыки было так много, как никогда ни до, ни после. И мы еще не научились ценить момент здесь и сейчас. Так неожиданно обернешься и глазам не веришь. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше.

Arctic Monkeys, знаменитая британская группа, которая стремительно выросла из небольшого сообщества поклонников до славы на весь остров. Она же его покинула, чтобы обрести новый звук за океаном. Мы еще не отсчитываем вехи, не отслеживаем периоды, но такая мысль постепенно начинает зарождаться. Идем дальше. The Kills.

0: Богдановичи FM. Наше радио. Открытие.
1: The Rapture. Некогда безумно популярная и модная группа из Нью-Йорка, которая открыла музыкальной общественности направление дэнс-панк. Влюбила в себя сотни тысяч поклонников по всему миру и постепенно сошла на нет. Старая, собственно, история, используйте как шаблон. Именно 2011 год вышел для Rapture наиболее заметным, они вышли на пик и не смогли сообразить, куда двигаться дальше. В 2014 году музыканты расформировали коллектив, дважды пытались вернуться на сцену, но так и не разродились новыми песнями. Все еще ждем.

0: наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы не сегодня, а 15 лет назад, когда деревья были большими, а мы, наоборот, маленькими, стриминги еще не развили активности, и пластинки приходилось слушать от сих до сих. Как ни крути, даже здесь, по воле случая или скорее преднамеренно, нет-нет, ты столкнешься со старыми знакомцами.

TV on the Radio, знаменитая американская команда, которая давно не выказывает признаков творческой активности, как следствие, нет повода для разговора. Спасаемся только путешествиями во времени. Всегда приходится прощупывать пульс, искать причину завести беседу, заново пережить откровение. В качестве примера British Sea Power.

0: Барановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: The King of Limbs – восьмой студийный альбом в дискографии выдающейся английской группы Radiohead. Как обычно, над пластинкой работал звукорежиссер Найджел Годрич, выписывая электронные сэмплы и лупы направо и налево. Музыкальная критика признала King of Limbs одним из лучших альбомов 2011 года, а на 54-й церемонии премии Грэмми Longplay был номинирован в 5 категориях, включая лучший альтернативный альбом. Все это уже часть истории и пустая трата слов. Просто послушайте.

0: песни, то, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show, наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо, мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, обрывает контакты, готовится к судьбоносной встрече или даже больше.

Elbow – прекрасный манчестерский коллектив, за которым мы готовы возвращаться вечно, только скажите год, и мы уже там. Если серьезно, то приятно листать музыкальную энциклопедию, а некоторые песни крепко привязаны к определенным событиям жизни, и вроде своей, и в то же время уже совершенно чужой – Real Estate.

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день, плохой день.
2: Она говорит мне, вот прошлое твое, и оно тоже было Богом, совершенным, настолько прекрасным, насколько могло в тот момент. И ты не видела его красоты, потому что хотела несуществующего. Игана Джабарова. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Hour.

Осталось сделать последний шаг – White Lies. Еще один привет из прошлого, и здесь, пожалуй, следует остановиться. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.
2: Сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется. Мир такой огромный.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на «Барановичи» FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Ну вот и все. Пообещали друг другу такими же оставаться, тепло одеваться, искренними быть, никогда не тужить, к бабу на ты обращаться, иногда вспоминать про друг друга, никогда не сдаваться и почаще улыбаться. Эта песня не про нас, подруга. Голос зовет меня, но я не пойму откуда. Выйти на район, выйти на район, откинуть все сомнения, все будет хорошо. Ты же знаешь, дороги разойдутся, дороги разойдутся. Все будет хорошо, дороги разойдутся. Дороги разойдутся.

0: что понять, солнце, как ж тебе повезло.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
2: Барановичи FM на 100.0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Баранович FM.
1: Пропадаю, словно в черную дыру попадаю.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Создавая себе идеал красоты, в ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна. Ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: поможет.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше без дороги, и компас не

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.